я ярче, а самому нахуй нанесу. И мусия меса все на пухи спит. А на пирисы ему перис, а ты мозг, а кедок серис, а не хасись ты.